просто мне ничего не подавала. Тоже просто опять власть вот. А я смотрю, что я буду сосать. Еще не идите дома, уж то еще буду сосать. Потому что они не будут сосать.